0: В социальной сети Reddit прошло масштабное голосование за самый красивый флаг, в котором участвовали простые пользователи. По итогу орел под солнцем на голубом фоне обошел всех конкурентов. В тройку лидеров также вошли флаги Сейшельских островов, Бутана и Кирибати. Коты помогают делать процедуру массажистам. Ходят по спине и топчутся лапами. Услуга так и называется – кошачий массаж. И она уже разлетелась по соцсетям. Говорят, снимает стресс лучше любого спа. Волки были замечены за мирной прогулкой среди стада обезьян, которые не проявляли страха перед ними. Оказалось, это помогает им ловить больше добычи. Хищники, которые охотились на грызунов рядом с приматами, добивались успеха намного чаще, чем при одиночной охоте. В аэропорту Гонконга появился огромный пушистый кот, который умеет шевелить хвостом и громко мурлыкать настолько реалистично, что многие готовы отложить свои рейсы ради пары минут рядом с ним. Только представьте его размеры. Длина почти в 3 этажа и высота 3,5 метра. На этом все. Еще услышимся на Сочном радио.
1: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На «Сочном» Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. Итак, я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на «Сочном»!
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! На Радио Сок Полина, и это рубрика «Фреш новости». Рэперы Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом. Бузова пожаловалась на пагубное влияние Шаляпина. Названы самые высокооплачиваемые исполнители России. Рэперы Баста Василий Вакуленко и Гуф Алексей Долматов презентовали новый совместный альбом. Он стал первой совместной работой за последние 15 лет. Вакуленко признался, что в новых треках хотел передать звук 2010 года. Они представят материал на концерте в Лужниках 28 августа. Совместная работа с певцом Прохором Шаляпиным неожиданно повлияла на отношение Ольги Бузовой к работе и отдыху. Пообщавшись с ним, певица задумалась о важности отдыха и призвала всех не бояться делать паузы и прислушиваться к себе. «Отдыхать – это, оказывается, так классно», – поделилась певица. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Григорий Лепс и солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева – одни из самых высокооплачиваемых певцов России. Среди мужчин, кроме Лепса, хорошо зарабатывают Филипп Киркоров, Баста, Шаман и Газманов. Из женщин, по мнению Рудченко, это Зиверт и Анна Асти. Информация была предоставлена Рамблер. А с вами была Полина. Буду рада новой встрече на Радио Сок.
0: Радио «Сок».

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Всем привет, с вами Влад Черников и в эфире рубрика «Сочные персоны». Сегодня говорим о легенде хип-хопа Кендрике Ламаре. Кендрик Ламар Дагвуд родился 17 июня 1987 года в Комптоне, Калифорния, районе, известном своей сложной криминальной историей. В детстве он мечтал стать баскетболистом, но увлекся поэзией и рэпом после встречи с творчеством Тупака Шакура и Доктора Дре. Начал карьеру подростком под псевдонимом K-Dot, а позже взял настоящее имя. Подписал контракты с Top Dog Entertainment, что стало стартом его мирового успеха. Самые громкие треки — это Swimming Pools, Humble, Alright, King Kanta и Not Like Us. Его песня All The Stars совместно с CZA вошла в саундтрек «Черной пантеры». Ламар — обладатель 22 премий Грэмми, премии MTV, Billboard.

Весенний коктейль. Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Природа – наше общее богатство. С вами Радио Сок и я, Ксения Кабанова. А вы знали, что молоко полезно не только человеку, но и планете в целом? Ученые из Австралии и Колумбии изобрели упаковочную пленку на основе молочного белка. Пленка разлагается в почве всего лишь за 13 недель. Невероятные результаты для пластика. Эта молочная пленка поможет решить проблему загрязнения. Меньше пластика – больше жизни. Например, жизни носорогов. Они после 40 лет отсутствия вернулись на территорию национального парка Кидепа-Вэлли в Уганде. В 80-х браконьеры уничтожили всех носорогов в стране. Сейчас национальный парк серьезно подготовили к возвращению носорогов. И двоих привезли из питомника. Скоро к ним присоединятся и другие носороги. Хорошие новости касаются и здоровья человека. Ученые из разных стран обнаружили, клюква мешает возникновению зубного налета и росту бактерий, вызывающих кариес. Это говорит о потенциале клюквы стать основой новых ополаскивателей и зубных паст. Заботьтесь о себе и о планете. С вами была Ксения Кабанова. Всем пока.
0: Радио Сок.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Дарья Полянская. Сегодня расскажу про «Терминатора». Но началось все совсем не в Голливуде. Арнольд Шварценеггер не только актер, но и спортсмен. Причем какой? Представьте, австрийский парень, которому не хватало на еду 18 лет, прячет самодельную штангу в армейском танке, потому что иначе негде будет качаться. А потом сбегает самоволку на конкурс «Мисс Европа» и побеждает. Он стал самым молодым спортсменом «Мистер Вселенная» в истории в свои 20 лет. 7 корон «Мистера Олимпия». А еще его книга «Новая энциклопедия бодибилдинга» до сих пор считается Библией для тех, кто хочет построить красивое тело. И это без тренера, без денег, только журналами и железной волей. Так что, когда в следующий раз скажете «Я не могу», вспомните парня из австрийского Таля. А с вами была Дарья Полянская. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами Илья Подгорный. В аэропорту Гонконга завелся гигантский кот, а в Шанхае ради фото в соцсети женщина устроила лесоповал. Подробности далее. Международный аэропорт Гонконга решил сделать прибытие своих гостей по-настоящему незабываемым и представил арт-инсталляцию, которая уже успела покорить сердца многих. Речь идет о гигантском интерактивном коте, который стал настоящей звездой. Пушистик в позе безмятежного сна занимает внушительное пространство и привлекает внимание всех без исключения. Его размеры поражают, а его причудливый вид мгновенно поднимает настроение и создает атмосферу праздника. В интернете уже представлено множество фотографий, которые позволяют людям хотя бы частично ощутить масштаб и невероятную причудливость этого арт-объекта. А в парке Шанхая цвела сакура, которая не могла не сделать фотографии дамы достойными всеобщего восхищения. Но женщина не учла, что деревце, на которое она влезла, не было в состоянии выдержать подобные нагрузки. Несчастная сакура была вырвана из земли с корнем и самым драматичным образом повалилась на землю. Вот она, цена красивых снимков для соцсетей. Работники парка попытались водрузить сакуру на место и обрезали лишние ветви. Есть шанс, что деревце выживет. Что же до женщины, она признала свои ошибки и готова заплатить компенсацию за испорченную сакуру. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка.
1: Салют! На связи Влад Черников, и это рубрика «Сочная музыка». Здесь только свежие новинки и самые громкие бенгеры. За последнее время сцена взорвалась мощными релизами. Обратите внимание на трек «СМС» от дяди Флекса. Минималистичный бит и фирменный флоу уже покорили чарты. Не пропустите «Feed Drunk». Здесь сошлись «Big Baby Tape», «Bushido Joe» и «Скали Милана». Агрессивный звук и запоминающиеся хуки заставят вас переслушать трек не один раз. А если хочется чего-то более мелодичного, включите «Анемия» от «Пепла на худи». Атмосферный трек с глубоким басом и цепляющей мелодией. Все эти треки уже доступны на стримингах. Включайте, добавляйте в плейлисты и держите руку на пульсе. Это была «Сочная музыка». Оставайтесь с нами, впереди еще больше горячих релизов. На связи.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Привет, на СОК Настасья Локтева, и это фреш новости. В США два пилота начали мяукать по радиосвязи. Джастин Бивер позвал на сцену Билли Айлиш. Слава Копейкин рассказал, как готовился к роли Басты. Два пилота начали мяукать и гавкать на рабочей радиочастоте с диспетчером аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, за что получили выговор от диспетчера. На записи разговора, которая завирусилась в соцсетях, двое пилотов пародировали звуки животных. Причина такого поведения неизвестна, но Федеральное управление гражданской авиации уже начало расследование в отношении пилотов. Джастин Бибер позвал на сцену Билли Айлиш. Впервые он стал выбирать одну фанатку из толпы для исполнения с ней песни «One Less Lonely Girl» 16 лет назад, во время тура «My World Tour». Он звал девушку на сцену, дарил цветы и посвящал ей трек. Бибер перестал добавлять его в сет-лист на концерты 10 лет назад, но фанаты умоляли вернуть его обратно. А Билли стала первой, кого он позвал для исполнения этой песни спустя долгое время. Можно уверенно сказать, что Билли – фанатка, которая смогла. Актер Слава Копейкин, играющий в фильме «Легенда русского рэпа», заглянул в шоу «Иды Галич. Есть вопросики» и раскрыл все подробности. По его словам, внешнего сходства с Василием Вакуленко он в зеркале не видит, плюс он, в отличие от прототипа, человек не музыкальный. По словам актера, когда он первый раз встал к микрофону, надел наушники и услышал свой голос, его чуть ли не стошнило, потому что он посчитал это ужасным. Но в итоге он смог себя пересилить и записал демку. Теперь в его резюме можно добавить строчку «Читаю рэп, как Баста». А я говорю до новых сочных встреч. С тобой была Настасья Локтева. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
0: Радио «Сок».

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет, дорогие слушатели! В эфире Радио Сок и я, Тиша. Уже весна, а это значит, что пришло время отвлечься от дел и узнать, чем дышит мир развлечений прямо сейчас. В этом выпуске мы узнаем, какой культовый мультфильм возвращается на экраны, обсудим музыкальную революцию, которая происходит прямо в ваших смартфонах, и выясним, как за пару секунд превратиться в героя аниме. Поехали! Начнем с горячих новостей из Голливуда. Студия DreamWorks официально подтвердила дату выхода Шрека 5. Любимый всеми зеленый Огр вернется в кинотеатры уже летом следующего года. Весь оригинальный актерский состав снова в деле, а сценаристы обещают нам совершенно новый взгляд на далекое-далекое королевство. Фанаты уже строят теории о том, какими выросли дети Шрека и Фионы. Ждем с нетерпением. Но пока киностудии тратят миллионы на спецэффекты, каждый из вас может создать свой шедевр, не вставая с дивана. Музыкальная индустрия больше не будет прежней. Нейросеть Сана совершила настоящий прорыв, позволяя любому человеку написать хит за считанные секунды. Хотите создать джазовую композицию о своем коте? Или тяжелый металл о пробках по утрам? Сейчас это проще простого. Кстати, чтобы ваша новая песня выглядела так же круто, как звучит, стоит позаботиться о стильной обложке. В соцсетях набирает обороты новый тренд. Пользователи массово превращают свои обычные селфи в эпические арты. С помощью нейросетей вы можете мгновенно сменить имидж от киберпанк-героя до персонажа классического аниме. Забудьте о скучных фильтрах, наступила эпоха настоящей цифровой магии. На этом наш короткий радиодайджест подошел к концу. Будьте в курсе, будьте в тренде. С вами была Тиша. До встречи в следующем эфире.
0: Радио Сок.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Здравствуйте, с вами Илья Подгорный. Сегодня я расскажу вам про человека, который без преувеличения подарил нам детство. Актер театра, кино, дубляжа и телеведущий с обширной фильмографией. Некоторые могут знать его по ролям в киножурнале «Фитиль». Но наибольшую известность он приобрел благодаря озвучиванию мультфильма про одну квадратную губку. На данный момент актеру 67 лет, но без его голоса и обаяния невозможно представить некоторые горячо любимые нами фильмы и мультики. Сергей Александрович Балабанов – настоящий талант и человек, который долгие годы дарил нам радость через голубой экран. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Всем привет! Это Fresh новости на Радио СОК, на связи Милана Степанова. Во время тура у Билли Айлиш сделали щенячью комнату. Ученые создали искусственную кожу для лечения ран у животных. Доставщик пиццы купил клиентам колу за свой счет, за что получил 100 тысяч долларов. Певица Билли Айлиш продолжает спасать животных. В концертном туре у команды певицы были связи с местными приютами, которые предлагали привозить собак, нуждающихся в хозяевах. Говорят, даже несколько членов из ее команды не удержались и забрали питомцев прямо в разгар гастролей. Ученые университета Сеченова создали первую в мире композитную искусственную кожу для лечения ран у животных. Разработка успешно прошла проверку более чем в 10 ветклиниках. Также в РИА Новости отметили цену, которая ниже зарубежных аналогов в 100 раз и высокую эффективность при тяжелых случаях. Мужчина по имени Дэн Симпсон уже 14 лет работает в доставке пиццы по ночам, чтобы увеличить основной доход. На днях он не смог дозвониться до клиента, чтобы сообщить, что кола в ресторане закончилась, и купил ее за свой счет. Клиент был так тронут, что выложил видео в интернет, а затем открыл сбор, чтобы отблагодарить Дэна, где за несколько дней сумма превысила 100 тысяч долларов. Доставщик до сих пор пребывает в шоке и уже думает выйти на пенсию. А я с вами прощаюсь. На связи была Милана Степанова. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его блюдами высокой кухни. Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.

прости. Я про любовь, а ты про стиль. Я за тобой, а ты за глупости. Так влюбился, что не вывести. Так сильно тебя теперь не отпустить.

0: Радио Сок.
1: Всем сочный привет, я Алина Шадрина, и это Фреш Новости. В Сибири выпускники школы наденут парики. Женщина заблудилась в лесу и рассказала о прекрасных днях в одиночестве. Номера регионов России могут повлиять на долгожданный отпуск. Ученики одной из школ Сибири решили отпраздновать выпускной в стиле Петровской эпохи. Это будет настоящий бал. Юноши нарядятся во фраки, кюлоты, девушки в пышные платья. Главной атрибутикой будут парики. Надеюсь, в плейлисте будет не только музыка оркестра, но и традиционная песня Басты. Вернемся в современный мир. В Индии 36-летняя Шарани выжила, заблудившись в лесу. Женщина потерялась после того, как отстала от группы, с которой совершала восхождение на гору. Пытаясь найти других людей, только сильнее уходила вглубь леса. Запас еды был мал, банан и бутылка воды. Позже она пила воду из ручья. Женщина отметила, что не испытывала страха, а наслаждалась красотой леса. Через 4 дня ее нашли местные жители. Шарани хорошо себя чувствует и не планирует отказываться от походов. Могу предположить, откуда у нее такое отсутствие страха. Либо очень любит природу, либо она многодетная мама. В России куда больше красот природы, в этом можно убедиться, если путешествовать по разным регионам страны. В сети появился тренд. Чтобы отпуск был не банальным, покупай билеты в тот регион, номер которого указывает твой возраст. Кажется, в этом году мне предстоит побывать в Вологодской области. С вами была Алина Шадрина. Пока.
0: Радио Сок.

0: На пороге лето. Лето. Радио Сок.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Добрый вечер! В эфире рубрика «Сочная персона». Говорим о звездах, которые не боятся быть яркими. В 1999 году школьница с косичками покорила мир песней «Baby One More Time». А через 10 лет она сбрила голову на глазах у папарацци. Сегодня говорим о Бритни Спирс. Бритни продала более 100 миллионов пластинок, но ее жизнь не только хиты. С 2008 по 2021 год она находилась под опекой отца. Суд лишил ее права распоряжаться деньгами и даже встречаться с друзьями. Все это время Бритни продолжала выступать и записывать альбомы, включая культовый «Blackout». В 2021 году движение фанатов Free Britney добилось отмены опеки. Сейчас певица пишет мемуары «Женщина во мне» и впервые за 15 лет сама решает, когда выходить на сцену. С вами была Ирина Анарион. Слушайте музыку и помните, ваша свобода начинается с малого. До встречи!
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио «Сок». Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет, с вами Ирина Шаманаева. Сегодня расскажу о новинках детского кино, которые вышли на большой экран в этом месяце. Теперь подробнее. С 16 апреля в прокате появился фильм «Петрушка». Он о том, как ожившая кукла приходит на помощь талантливому, но робкому и неуверенному повару Пете. Как ее колючая мудрость обнажает правду, помогает герою победить слабости и обрести самого себя. Озвучивает Петрушку Гарик Харламов, что, несомненно, добавило фильму узнаваемой харизмы. Еще одна история, теперь уже о мальчике Пете, вышла на экран 23 апреля. Это новая экранизация одноименной повести Софьи Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика». Фильм посвящен памяти автора повести. Это современная семейная комедия режиссера Дениса Гуляра с Павлом Прилучным в роли злодея-неудачника. Рассказывает о приключениях желтого чемоданчика с пилюлями, которые лечат грусть и страх, но попадают не в те руки. Обе премьеры фильма ждут более 3000 зрителей. И среди них, наверное, есть те, кто помнит первую экранизацию этой повести в 1970 году. А вам интересно узнать приключения современного Пети в современном мире? С вами была Ирина Шаманаева. До встречи на Сочном.
0: Радио «Сок».

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет, с вами Диана Корн. Эту композицию не брали ни на одну радиостанцию, но, несмотря на это, она до сих пор играет в плейлистах многих меломанов. Речь пойдет о песне «Creep» группы Radiohead. Главный хит этого коллектива сразу столкнулся с трудностями. В сентябре 1992 года диджеи одной из ведущих радиостанций мира сочли данную композицию слишком депрессивной для широкой публики. Из-за этого композиция «Creep» стартовала неудачно и заняла 78-е место в хит-параде синглов Великобритании. Но успех был совсем рядом. И уже через год песня получила признание в Израиле, Новой Зеландии, Скандинавии и, наконец-то, в США. Трек обрел широкую известность и был повторно запущен на британском радио. Там он уже занял 7-е место в чарте. А с вами была Диана Корн на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: Fresh. Радиосок.
1: Всем привет, с вами Алина Васильковская. Сегодня расскажу вам о диабете нового типа, панике из-за солнечной бури и мутантах в зоне Чернобыльской АЭС. Медики официально признали пятый тип диабета. Он вызван не ожирением, а хроническим недоеданием. Из-за нехватки питательных веществ поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Проблема особенно остра в Азии и Африке. Там новый тип диабета встречается почти так же часто, как ВИЧ и чаще туберкулеза. Раньше болезнь путали с первым или вторым типом и назначали опасное лечение. Теперь ситуация должна измениться. Ученые предупреждают, вспышки на Солнце могут не только нарушать работу спутников и угрожать здоровью астронавтов. Есть и другая опасность. Когда случается мощная магнитная буря, в соцсетях начинается хаос. Люди не понимают, что происходит, верят страшным картинкам и скупают все подряд. Воду, еду, спички. Многие не знают, что такое космическая погода, когда страшно, легко поверить в громкий заголовок, а в крайних случаях даже можно принять солнечную вспышку за конец света. Ученый из Чернобыльской зоны раскрыл правду о животных-мутантах. Недавно в интернете появилась новость о синих собаках в районе АЭС. Оказалось, это не радиация и не мутации. Собаки просто повалялись в биотуалете. Синяя окраска – признак антисанитарии, не более. Сами животные здоровы. Уровень радиации в зоне отчуждения не имеет силы, чтобы вызвать мутацию. Чернобыльских чудовищ не существует. К этому часу у меня все. До встречи.
0: Радио «Сок».

0: Радио Сок. Сок. Легок, как весна.
1: Okay.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет, ты на СОКе, я Алена Ложкина. Вин Дизель анонсировал дату выхода финальной части «Форсажа». Эта новость была официально подтверждена компанией Universal и самим актером в январе 2026 года. Вин лично сообщил поклонникам о завершении легендарной саги. Последняя глава франшизы под названием «Форсаж навсегда» выйдет на большие экраны 17 марта 2028 года. В своем обращении Дизель подчеркнул, что пора поставить точку в многолетней истории семьи Торетто. И это будет его последняя гонка. 2 года до финала. Достаточно, чтобы пересмотреть все части и вспомнить лучшие моменты. А у меня на сегодня все. Следите за сочными рубриками и оставайтесь в теме. До встречи на СОКе!
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Вы на Радио Сок, с вами Аля и рубрика «Фреш новости». В США родился редкий жираф без пятен. Россиянка ударилась о брюхо акулы во время экскурсии. Филиппинка приняла Шрека за Будду и 4 года ему молилась. В США родился редкий жираф. Родившегося теленка назвали Кипики, что означает «особенный». А ведь так и есть, потому что зафиксирован только один случай появления особи без пятен с полностью коричневым окрасом. Так что он на самом деле особенный и уникальный. Путешественница из России ударилась о брюхо акулы-няньки во время экскурсии на Мальдивах. Девушка просто не рассчитала траекторию и случайно врезалась в хищника. Но не переживайте, акула не пострадала. Филиппинка 4 года молилась Шреку. Девушка купила статуэтку характерного зеленого цвета, но приняла ее за Будду и даже сделала домашний алтарь. Заметила это не сама девушка, а ее подруга. Филиппинка не расстроилась, ведь главное искренность молитв, а не точечный вид божества. Но это пока что все. С тобой была Аля. Услышимся позже.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На Сочном Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. И так я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на Сочном!
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Привет, друзья! С вами Галичи. В эфире Fresh Новости. Сегодня поговорим о самых милых событиях. В Новосибирске ворона устроила тайник на чердаке. Она таскала туда блестящие крышки, пуговицы и даже ключи. Жильцы обнаружили коллекцию из 37 предметов. Орнитологи объясняют, птицы любят все блестящее. Видимо, ворона готовится к свадьбе и собирает приданное. В Карелии олень забрел на автостоянку и решил, что это новый ресторан. Он обнюхал все машины, попробовал на вкус дворники и даже попытался залезть в багажник одной из них. Водители не рассердились, они сделали селфи с гостем и угостили его яблоками. В Крыму маленькая черепаха сбежала из дома и прошла 3 километра по шоссе, прежде чем ее заметили. Хозяева нашли питомца по следам. Он оставлял за собой бороздки с пылью. Теперь у черепахи есть ошейник с GPS, чтобы в следующий раз мы знали, куда она направляется. В пруду Нижнего Новгорода утка начала носить на голове лист кувшинки, как шляпку. Она плавает так уже неделю, вызывая восторг у прохожих. Дети называют ее королевой пруда, а взрослые гадают, где она научилась стилю. А в заповеднике под Москвой сова поселилась рядом с динамиком, который транслирует звуки природы. Она начала подпевать записям, ее уханье идеально ложится на ритм. Сотрудники записали дуэт и выложили в сеть. Видео набрало 1 000 000 просмотров. Вот так! Жизнь полна неожиданностей, а я бегу за порцией свежей информации. Еще услышимся. Пока-пока!
0: Радио СОК.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка. Музыка.
1: Приветствую вас, это рубрика «Сочная музыка». С вами Ярослав Лагуткин. В прошлом веке самым невозвратным оказался 1982 год. Группа «Абба» на вершине славы. Первая, кто записал альбом на только что появившемся компакт-диске. И на долгие годы изменила способ прослушивания музыки. У великого короля Майкла Джексона выходит альбом «Триллер», который становится самым продаваемым в истории музыки. В этот год весь мир увидел повелителя тьмы Оззи Осборна. На грандиозном концерте он откусил голову летучей мыши. Кто-то из гостей кинул ее на сцену. Оззи подумал, что это резиновая кукла для Хэллоуина. И для усиления шоу откусил ей голову. Ну а на этом у меня все. Пока. Это были сочные истории. С вами был Ярослав Лагуткин.
0: Радио СОК.

0: Спасибо за все, мам.
1: Стильная штучка на радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами Степан Гарченко. В этом выпуске Джастин Бибер превратил сцену Коачелла в свою спальню, а Сабрина Карпентер путает призыв к молитве с песнями в горах. Теперь подробнее. Джастин Бибер буквально перевернул представление о стадионных шоу на закрытии первого уикенда Коачелла. Вместо гигантских экранов и лазеров певец выкатил на сцену собственную спальню. Постановщики до мельчайших деталей воссоздали ту самую комнату, где маленький Джастин когда-то записывал свои первые ролики для глобальной сети. Певец весь сет провел, сидя на краю кровати с гитарой и в растянутом розовом худи. Зрители увидели максимально ностальгическое шоу. Критики уже называют этот перформанс самым искренним моментом в карьере артиста за последние 10 лет. На той же Коачелле отличилась Сабрина Карпентер. Певица перепутала призыв к молитве, который доносился издалека, с тирольским пением и йодлем. Сабрина даже начала подпевать микрофон, пока помощники не объяснили ей суть происходящего. Неловкий момент уже разлетелся на мемы. На этом все. С вами был Степан Гарченко. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.
2: Мы снова танцуем.

несу тебе в уши, я несу тебе суши. В этом городе все же бывает жутко и скучно. Среди фильтров фотошопа и гламурника чушь, быть само собой. Без пудры и туши, мой бог, только посмотри на себя. Где мои очки, тебе нельзя так сильно сиять. И я вижу по глазам, вряд ли ты влюблена, и может я не тот, но

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио Сок. Сочная персона.
1: Привет, вы на Соке, с вами Алена Ложкина. Британский актер Том Фелтон, прославившийся ролью Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере, неожиданно стал одним из неофициальных символов китайского Нового года. Причина в любопытной игре смыслов. Его фамилию в Китае услышали по-своему. Созвучие слогов «ма» – «лошадь» и «фу» – «удача» породило образ лошади, приносящей удачу. А лошадь в восточной традиции – это еще и символ энергии, движущейся вперед к успеху. В 2026 году эта ассоциация получила неожиданное продолжение. Поклонники начали использовать изображение Драко как своеобразный талисман. Их печатают на открытках, стикерах и сувенирах. Прикрепляют к подаркам и украшениям в надежде привлечь удачу в новом году. Вот так герой британской киносаги стал частью праздничной символики другой культуры. Пока-пока, не пропусти самые сочные рубрики.
0: Радио «Сок».

0: Fresh. Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Павел Пичкуров. В эфире сочные новости на Радио СОК. Сегодня в меню информационного дня. Почему голландские полицейские гладили крокодила? Какой сюрприз ждет любителей тишины в московском метро? И о всемирном чемпионате по каменным лицам. Оставайтесь с нами, будет сочно. Начнем с Нидерландов. В Амстердаме местный житель выпустил домашнего крокодила в общественный парк. На вызов приехали двое полицейских, но вместо того, чтобы стрелять, один из них начал гладить рептилию по голове. Крокодил прикрыл глаза и замер. Очевидцы сняли видео, и оно завирусилось. Полицейскому дали условный срок за нарушение инструкции, но народ собрал подписи в его защиту. Теперь в участке его зовут крокодиловым укротителем. Московские власти объявили о запуске тихих вагонов в метро. Без музыки, без болтовни и даже без разрешения на звонки. Первый день эксперимента превратился в челлендж. Кто дольше проедет, ни разу не кашлянув, не шелохнув пакетом. Один пассажир чихнул. Его записали в антигерои дня в телеграм-канале Дептранса. Зато тишина такая, что слышно, как работают рельсы. Пока жалоб нет, но психологи предупреждают. Люди могут начать общаться с записками. А теперь международный спорт. В Токио прошел чемпионат мира по покерфейсу. Участники должны были сидеть неподвижно, глядя в камеру, пока им показывали смешные видео. Победитель, 75-летний японец Кензи Танака, продержался 14 минут, не моргнув, даже под ролик с танцующими хомяками. В интервью он сказал: «Я думал о налогах». Теперь ему предложили контракт на съемку в рекламе ботокса. На этом у меня все. С вами был Павел Пичкуров. Всем отличного настроения. Пока.
0: Радио СОК.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Сок. В эфире рубрика «Сочная музыка» и я, Барабаш Татьяна. На улице весна. А что больше всего хочется весной? Ну, конечно, любви, нежности и дышать в унисон с любимым человеком. Недавно во все музыкальные чарты стремительно рвалась песня «Вдох-выдох». Кто-то, слушая эту песню, вспоминает свою первую любовь, а кто-то всего лишь в мечтах летит к своей будущей. «Ода нашей любви» – второе название песни «Вдох-выдох» всего каких-то 18 лет назад стало чуть ли не гимном всех влюбленных. Новая версия Вали Карнавал и Владимира Солдатова, он является автором классической версии песни, уже довела до слез миллионы поклонников. Именно миллионы, так как за месяц новый кавер набрал 12 миллионов просмотров. Я положительно отношусь к переработке золотых хитов, потому что все новое – это хорошо забытое старое, поделилась исполнительница в своем интервью. А вы как относитесь к переработке золотых хитов? С вами была Барабаш Татьяна. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем сочный привет! Я Алина Шадрина, и это Fresh Новости. Джексон вернется на сцену. Том Хэнкс и Тим Аллен поборются с искусственным интеллектом. 95 подружек невесты было на одной свадьбе. В конце мая этого года ожидается биографическая премьера «Майкл». Картина охватывает первую половину карьеры Джексона, включая время в «The Jackson 5» и создание альбомов «Триллеры» «Бэт». Роль короля поп-музыки сыграет его племянник Джоафар Джексон. Лунной походкой переходим к продолжению истории игрушек. Том Хэнкс и Тим Аллен вновь озвучат Вуди и База Лайтера. По сюжету Вуди, ставший потерянной игрушкой, вернется к друзьям после того, как Джесси позовет на помощь. Им предстоит борьба за внимание 8-летней Бонни, которая все больше времени проводит с умным планшетом. «Верю, что дружба всегда будет на первом месте», — это подтверждает и жительница Шотландии Кэтрин. После получения предложения руки и сердца от своего избранника, она приступила к организации свадьбы. Главным вопросом стало определение количества почетных подружек невесты. Изначально Кэтрин определила 8 кандидатур, однако на этом список увеличивался. В итоге подруг набралось 95, в возрасте от 6 до 40 лет. А говорят, женской дружбы не бывает. С вами была Алина Шадрина. Пока.
0: Радио «Сок».

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
0: Радио «Сок».

0: Радіо Сок.
1: Привет-привет! Фреш-новости, Радио Сок, Аля. А это значит, что мы узнаем много интересного и нового. В Таиланде завели уголовное дело на кошку. Туалет прямо в машине появится уже скоро. Найден самый грустный котик в мире. В Таиланде кошке грозит срок. Пушистика принесли в полицию, потому что она поцарапала и покусала всех сотрудников магазина. С ней провели беседу и написали объяснительную от ее лица. Но хозяин котика быстро нашелся. Китайцы, как всегда, впереди планеты. И в скором времени выпустят туалет прямо в автомобиле. Но пока что не придумали, куда это будет упираться и как справляться с запахом. Самый грустный котик проживает в Японии уже 13 лет. Панчо, так зовут котика, покорил весь мир своими глазками. Но на самом деле он не грустный, а это просто генетическая особенность. Панчо живет в любви. Так что не переживайте. В мире много интересного. Но на этом все. С тобой была Аля. До скорых встреч.
0: Радио Сок.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! Ты на Радио СОК, с вами Маша Андреева. Впереди сочный факт, после которого ваш семейный вояж покажется просто разминкой. Девочка Лада начала кругосветное плавание в возрасте 2 лет и, по сути, выросла в океане. А началось это с того, что ее родители увидели объявление на пальме в Таиланде «Возьмем в экипаж 2 человек». Так новосибирская семья Клочковых отправилась в кругосветку. Это путешествие на яхте «Леди Мэри» длилось более 8 лет и вошло в книгу рекордов России как самое южное кругосветное плавание, совершенное семейным экипажем с детьми. Девочка вернулась домой, успев обогнуть 3 великих мыса – Горн Доброй Надежды Ильюин, пролив Дрейка и даже побывать в Антарктиде. Лада стала самым юным членом экипажа в истории российского парусного флота. Так что в следующий раз, когда дети скажут «мне скучно», вспоминайте, кому-то для приключений хватило пальм и одной записки.

Весенний коктейль. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет, с вами Степан Гарченко. В этом выпуске историческая ночь на фестивале Коачелла и кто заставил пустыню танцевать. А также возвращение в Панему, первые кадры нового фильма «По голодным играм». Теперь подробнее. Главная новость выходных – триумф Кэрол Джи на фестивале Коачелла. Теперь она официально первая латиноамериканская певица в истории, которая стала хедлайнером этого легендарного фестиваля. Весь мир обсуждает ее сет-лист, который превратил пустыню в одну огромную вечеринку. Прямо во время выступления на сцену неожиданно ворвалась Камила Кабео. Они вместе исполнили хит «Гаванна». Это было их первое совместное живое выступление с 2019 года. Фанаты в восторге, а соцсети не перестают обсуждать сумасшедший перформанс. Также в центре внимания оказалась горячая новинка кино. Студия Lionsgate наконец-то прервала молчание и показала первые кадры приквела «Голодных игр» под названием «Рассвет жатвы». Мы видим Эль Фаннинг в роли молодой Эффи Бряк, а Киран Калкин блестяще примерил на себя образ Цезаря Дикермана. Студия выпустит фильм в ноябре, но фанаты уже сейчас разбирают каждую деталь трейлера. На этом все. С вами был Степан Гарченко. Оставайтесь на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: Неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На Радио СОК. Сочный спорт.
1: Всем привет! С вами Алинка Хамина и самарский футбольщик. Сейчас будем пинать мяч от одного спортивного факта к другому. Ну что, тайм первый. 25 апреля «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Троекратная «Ура!» Эта победа стала первой для «Крыльев Советов» под руководством нового тренера Сергея Булатова. Тайм второй. 5 апреля 1997 года стадион «Металлург» установил рекорд по посещаемости. Во время матча «Крылья Советов» «Алания» присутствовало 44 тысячи зрителей. Их топот можно было бы сравнить с гулом на старте космического шаттла. Самара первая и в футболе, и в космосе. Тайм 3, и на поле врывается игрок под номером 15 Николай Рассказов. Еще в 13 лет он попал в Академию московского «Спартака», где получил прозвище «Спокуха». Спокойно и уверенно он идет к своим целям и карьерным победам. С вами была преданная фанатка «Крыльев Советов» Алинка Хамина на Радио СОК. До новых встреч!
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! У нас в Сочном интересные новости от Артура Князева. Мужчина из Австралии стал старейшим дедушкой мира. Новый вид пауков назвали в честь группы Pink Floyd. А шимпанзе в Уганде разделились и начали воевать друг с другом. Подробнее о каждой новости. Житель Австралии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, который стал дедушкой впервые. Чарльзу Смиту было 91 год и 209 дней, когда родилась его внучка. Отцом мужчина стал в первый раз в 55 лет. Теперь и у его сына родилась дочка. По словам родственников, новоиспеченный дедушка прекрасно проводит время на пенсии и активно путешествует по Австралии. Колумбийские ученые обнаружили новый вид пауков и назвали его «Пикиления флойдмурария». Слово «мурария» в переводе с латинского означает «стена». Именно на стенах одного колумбийского здания обнаружили новых пауков. Также это является отсылкой к альбому Pink Floyd 1979 года под названием «The Wall», тоже «стена». Похоже, кто-то из ученых является большим поклонником английской рок-группы. В национальном парке Уганды ученые зафиксировали, как самая большая из известных групп диких шимпанзе раскололась на две враждующие фракции. Это первый случай в истории наблюдений, когда распад сообщества привел к затяжной и жестокой войне между бывшими соплеменниками. Исследователи отмечают, что такие глобальные расколы случаются примерно раз в 500 лет. К этому часу у меня все. До встречи.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Олеся Березовская. Сочная персона сегодня – Сергей Лазарев. И момент, когда адреналин зашкаливает. Стокгольм, 2016 год. Финал Евровидения. Сергей стоит наготове перед выходом на сцену. Его задача – не упасть с платформ, не забыть слова, не сломать номер. Были большие ожидания от его выступления. И вот, старт песни. Первые секунды, и он понимает – в голове белый лист. Спел первую строчку, вторую, а на третьей – пустота. Но сцена – магия. Пока мозг в ступоре, тело делает свое дело. Автоматизм, сотни репетиций, мышечная память. И Лазарев выдает все идеально. Тот случай, когда страх проиграл профессионализму. И самый сочный момент – это когда ты на грани, но все равно летишь. Сергей не упал, не забыл, а просто спел сердцем. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Сочном.
0: Радио «СОК».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами тятя Степа. Самое время для новостей, от которых улыбка ползет вверх. Сегодня в выпуске кот, который случайно стал туристическим гидом. Исследование про понедельники и почему ученые советуют ругаться с умом. Начнем с курьеза недели. В Турции уличный кот забежал в открытый туристический автобус. Сел на водительское кресло и просто сидел. Водитель растерялся, туристы начали фоткать. Через 10 минут кот ушел, но группа решила, что это местный гид. Экскурсию назвали «Кота-тур». Теперь у кота Инстаграм на 40 тысяч подписчиков. Теперь итоги занятного исследования. Ученые из Австралии выяснили, если в понедельник на работе сказать вслух «я ничего не успеваю», вы начнете отставать на 23%, потому что мозг воспринимает это как команду к торможению. Вывод. В понедельник лучше врать. Говорите «я все успею, просто не хочу». Эффект почти тот же, а нервов меньше. И на закуску. Лайфхак от психологов. Британские исследователи доказали, если вы ругаетесь со своим собеседником, но при этом используете абстрактные термины, ссора затухает в 2 раза быстрее, потому что мозг переключается на расшифровку. Против науки не попрешь. Тятя Степа уходит на перерыв. Не зевайте, не скучайте. Пока-пока.
0: Радио Сок.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его «блюдами высокой кухни». Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио СОК. Отожми по полной.

0: Радио Сок.
1: Привет, друзья! С вами Галя Че. В эфире Fresh Новости. Самые сочные и неожиданные события, приправленные щепоткой юмора. Минувшей зимой в Якутске коммунальщики случайно создали скульптуру. Во время ремонта трубы вода замерзла причудливой формой, напоминающей дракона. Горожане тут же начали фотографироваться с драконом, а местные художники предложили сделать это место арт-локацией. Теперь ждут следующей аварии, вдруг получится единорог. В Казани установили экспериментальный светофор с танцующими фигурами. Вместо обычного человечка

0: Зеленый загорается анимированный танцор. Пешеходы теперь специально ждут зеленого, чтобы посмотреть новый танец. В соцсетях уже петиция «Сделайте дискотеку на всех перекрестках города». В Самаре один из маршрутов автобуса стал неофициальным караоке-клубом. Пассажиры по очереди поют в микрофон, подключенный к аудиосистеме. Водитель не против, главное, чтобы платили за проезд. Теперь маршрут пользуется бешеной популярностью, а кондукторы записывают заявки на песни. В Екатеринбурге на стене одного из домов появилась зона для анонимных признаний. Люди пишут на стикерах, что сделали не так, и клеят на стену. Например, «Я съел последний кусок торта и сказал, что его унес кот». Психологи говорят, это помогает снять стресс, а горожане просто смеются и добавляют свои истории. Вот так люди превращают обычные вещи в праздники. Все может стать поводом для радости. Оставайтесь с нами, и пусть ваш день будет таким же теплым, как эти новости.
1: Радио «Сок».

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка.
1: Привет-привет! Вы слушаете Радио СОК. С вами Альбина Саунина. Сегодня я расскажу про сочный и свежий плод нашего музыкального сада. Большинство подростков слушает SoundCloud рэп, и одна из часто появляющихся там фигур – Темный принц. Домосед из Ногинска, ставший королем чартов, начинал как битмейкер, писал биты для таких исполнителей, как Love 66 и Bushido Joe. А сам оставался на SoundCloud, боясь выходить на крупные стриминги. Из тени он вышел в 2025 году с альбомом «Мрачные треды». Его треки неделями держались в чартах и получили номинацию «Искра года» от Яндекс.Музыки. Сейчас он выпускает сольные и совместные треки с разными исполнителями и продолжает удерживать позиции в чартах. Недавно вышедший трек «Jealous» совместно с Nine Mice, Егором Кридом и Мэтт Кидом держится на втором месте в чартах Яндекс.Музыки. Отцовский вопрос «Что ты оставишь после себя, когда умрешь?» определил его жизнь. Сейчас у него миллионы прослушиваний и солд-аут на сольных концертах. Оставайтесь с нами, слушайте сочную музыку, сочно проводите свои дни. С вами была Альбина Саунина. Пока!
0: Радио СОК. Pump it up while your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

беспощадна, она до сих пор для меня не раскрыта. Она открывает все новое, новое в моих отрывках. Она танцует. О, она танцует прекрасно. Она как комета среди миллионов осадков. Танцует.

Любовь, мам, я снова просыпаюсь за окном. Туман, миллион ран, миллион дам, миллион раз я ей отдам все, что смог. Я задыхался на шатырем, убегал из этих детских времен. Его потерянен, один расстрелян, я в адеквате.

Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки. Только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! В эфире Анна Сенкевич. Три новости об одном – о деревьях. Погнали! Самое старое дерево в мире растет в Калифорнии. Это долговечная сосна по имени Мафусаил. Ее возраст – 4850 лет. Дерево росло еще во времена строительства египетских пирамид. Местоположение держат в секрете, берегут от вандалов. Но это только начало. Вы знали, что деревья еще и разговаривают? Да-да, не удивляйтесь. Деревья общаются через корневую систему и гребницу. По подземным сетям они передают питательные вещества и сигналы опасности. При нападении насекомых дерево выделяет химические вещества, предупреждая соседей. Те меняют состав сока, делают его несъедобным. А теперь внимание вверх. Самый высокий вид деревьев на Земле – секвойи вечнозеленые. Высота 115 метров. Одна секвойя содержит больше древесины, чем целый лес из 500 обычных сосен. Кора толщиной до 30 сантиметров и не горит в огне. Вот такие деревья, друзья. Старые, болтливые и огромные. С вами была Анна Сенкевич. Всем фреша.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Степан Гарченко. Расскажу о самом интеллигентном юмористе Жене Чеботкове. Это один из самых ярких и самобытных стендап-комиков России и Казахстана. Он родился в 1990 году в Усть-Каменогорске и прошел непростой путь от радиоведущего в Томске и студента в Канаде до звезды московских клубов и телевидения. Чеботков прославился благодаря интеллигентному юмору, тонким наблюдениям о жизни, эмиграции и идентичности. Его монологи находят отклик у самой разной аудитории. В Москве Евгений быстро стал своим. Он выступал в стендап на ТНТ, вел эфиры на Comedy Radio и запускал собственное шоу на Label.com. Еще Чеботков востребован как актер озвучки. Его голосом говорит Леонардо в «Эволюции черепашек-ниндзя», персонажи популярных мультфильмов и даже аудиокниг. Сегодня Чеботков – это пример того, как честность, самоирония и трудолюбие приводят к успеху. А с вами был Степан Гарченко. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.
2: Try to find you in all the fairy tales that I read.

0: Радио Сок.
1: Привет, с тобой на Сочном Юлия Чусовитина. Названы победители музыкальной премии «Жара». Появились ногти, меняющие цвет через смартфон. В Москве пройдет масштабный фестиваль театрального искусства. По итогам музыкальной премии «Жара-2026» певцами года стали Сергей Лазарев и Люся Чеботина. А вот Юлия Савичева отличилась самым эпатажным костюмом, стилизованным под грязь, в знак протеста гламуру красных дорожек. Компания iPolish создала накладные ногти, которые можно бесконечно перекрашивать в любой цвет по настроению за 5 секунд. Нужен лишь телефон и специальное устройство. Стартовый комплект будет стоить около 7 тысяч рублей. Начало поставок запланировано на июнь 2026 года. Москва станет театральной сценой более чем для 1,5 миллиона зрителей на все лето. В этом году фестиваль «Театральный бульвар» будет посвящен 150-летию Союза театральных деятелей. Не классический, а уличный театр будет бороться за внимание зрителей с целым городом. С тобой была Юлия Чусовитина. Оставайся на Сочном.
0: Радио «Сок».

0: Время целоваться. Радиосок.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами, как всегда, Арина и рубрика «Сочное место». Рассказываем об интересных местах Самары. Рок-концерт? Музей? А может, лучше рок-музей? House of Rock — это не просто выставка, не просто экскурсия с занятным антуражем. Это гигантская площадка с интерактивом. Хотите нарядиться как Фредди Меркьюри? Вот гримерка. А как насчет создать собственный микс в студии звукозаписи? Или, может, соберем собственную рок-группу? Так выбирайте инструмент. И уж точно каждый сможет ощутить на себе энергетику настоящего рок-концерта. По глазам вижу, заинтересовались. Сюда стоит прийти хотя бы ради того, чтобы послушать хорошую музыку, задающую ритм вашему сердцу. Приходите на экскурсию в Дом Рока рядом с КРЦ «Звезда». На этом у меня все. С вами была Арина.
0: Радио СОК.

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Ольга Ашека. Сегодня расскажу об открытии шоколадного парка развлечений в Европе, о городской среде подростков и соединении России и КНДР. В Европе готовится к открытию масштабный туристический объект. Он полностью посвящен шоколаду. Оранжереи с живыми деревьями позволят посетителям увидеть, как растут какао-бобы. На территории будет новый дегустационный зал и магазин. Одной из главных достопримечательностей станет летающий театр-аттракцион. Он перенесет гостей в виртуальное путешествие над живописными уголками Швейцарии. Торговый центр стал новой городской средой подростков. Поводом для обсуждений стал комментарий клинического психолога Сергея Волкова. ТЦ дает ощущение свободы, но при этом остается относительно безопасным и понятным пространством. Он забрал на себя функцию двора, молодежного клуба и места встреч. ТЦ придется менять правила пребывания, перестраивать посадочные зоны или придумывать более умные сценарии сосуществования разных аудиторий. Построен первый автомобильный мост между Россией и КНДР. Событие стало ключевым этапом в реализации совместного проекта двух стран, сообщает пресс-служба Минтранса. Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику и укрепить культурные связи. На Сочном была Ольга Ашеков.
0: Радио «СОК».

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Здравствуйте, вы на Радио Сок. В эфире рубрика «Сочное кино». И с вами Юрий Ташлык. Сегодня наш гость почти без слов, но с огромной харизмой. Мистер Бин. Этот нелепый и обаятельный персонаж в твитовом пиджаке ворвался на экраны в 1990 году. Его создал британский актер Роуэн Аткинсон, человек с IQ 178 и магистерской степенью по электротехнике из Оксфорда. Мистер Бин, его юмор строится на мимике, жестах и цепочке абсурдных ситуаций. Покрасить комнату, сходить в музей или просто поесть мороженого – любое обыденное дело превращалось в мини-приключение. От этого зрители хохочут до слез. За 6 лет оригинального сериала вышло всего 14 эпизодов, но этого хватило, чтобы Бин стал всемирной звездой. И это была рубрика «Сочное кино», и я, Юрий Ташлык.
0: Радио «Сок».

0: Радио СОК.
1: Всем привет! На Сочном радио новости Новосибирска. Ленивый газон, умные скамейки, факты о метро. Поехали! В городе создали ленивый газон из низкорослых трав. Стричь нужно всего 3-4 раза за лето вместо 15. Новый вид почти не требует полива, сам глушит сорняки. Семена чуть дороже, но идеально для тех, кто на участке только по выходным. Посеял и забыл. А на набережной тестируют умные скамейки с подогревом и зарядкой от солнечных батарей. Если переживут сибирскую зиму, в 2027 году их установят в Зальцовском парке и на Монументе Славы. Новосибирский метрополитен первый за Уралом, открыт 7 января 1986 года. Станция «Речной вокзал» долго была самой длинной по эскалаторам в России. Ежедневно 13 станций обслуживают более 200 тысяч пассажиров в день. Доехать до центра без пробок – и это история. С вами была Анастасия Войтович. Пока-пока.
0: Радио СОК.
2: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Ирина Шаманаева. В северном Таиланде лежит Падонг, деревня племени Каян. Там шеи женщин украшают медные спирали. С 5 лет девочки получают по кольцу в год. И к 25 годам высота достигает 25-30 сантиметров. Шея не растягивается, просто ключицы и ребра сдвигаются вниз. Снять кольца можно, но это риск. Мышцы забыли, как держать голову. В 90-х военные конфликты в Мьянме загнали каянов в Таиланд. Местные власти разрешили им организовать культурные деревни. Туристы платят за вход, покупают сувениры ручной работы, могут переночевать здесь, в этно-отеле. Можно не только сфотографироваться, но и поговорить с этими женщинами. Они неплохо знают английский. Приезжайте, общайтесь, слушайте звон меди на ветру. И помните, спираль держит не шею, а память целого народа. А с вами была Ирина Шаманаева. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

Весенний коктейль. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкально-информационный продукт. На Радио СОК.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет, с вами Сочные Новости и я, ее ведущий Александр Бендер. В этом выпуске уроки в полицейском участке – это новый тренд, а также один курьер на весь город, и это не шутка. Теперь подробнее. Школьник нашел самый необычный способ сделать домашнее задание. Мама пригрозила отвезти его в полицию, если он не закончит делать уроки к 6 вечера. Мальчик махнул рукой и сказал «Да ладно!» и уткнулся в телевизор. Но мама оказалась серьезной дамой и действительно привела сына в участок. Полицейские не растерялись, отчитали юного прогульщика и усадили за стол. И о чудо, когда были сделаны все уроки за полчаса. Видимо, форма и дежурные вместо будильника – лучшая мотивация. Зато после неудачи в ресторанном бизнесе парень запустил единственную в городе службу доставки, где он же и единственный сотрудник. 12 часов на ногах, но при этом его все знают. Навигатор не нужен, и с клиентами можно поболтать. Единственный минус – отпуск под вопросом. Заменить героя пока некому. Вот он, настоящий герой городских улиц. А с вами был Александр Бендер. До скорых встреч на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет! С вами Радио Сок и я, ведущий Андрей Рубан. Вас ждет новый выпуск рубрики «Сочное кино». Сегодня мы поговорим о человеке, который умеет быть на экране одновременно притягательным и пугающим, элегантным и опасным. Встречайте! Венсан Кассель. Мировую известность этому актеру принесла роль в жесткой драме «Ненависть», где он показал всю сложность жизни на парижских окраинах. Его талант также оценили в Голливуде. Кто не помнит его элегантного грабителя Франсуа Тулура в фильмах о друзьях Оушена? А его роль в психологическом триллере «Черный лебедь» доказала, что он может держать напряжение даже на фоне звезд первой величины. Его персонажи всегда многослойны. В них есть глубина и внутренний конфликт. Именно поэтому за его карьерой так интересно следить. Он никогда не повторяется и всегда удивляет зрителя. На этом наш разговор о Венсане Касселе подходит к концу. С вами был Андрей Рубан. До новых встреч в эфире «Сочного кино».
0: Радио «Сок».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Андрей Крючков. Сегодня расскажу вам о том, что в Швейцарии открывают шоколадный парк развлечений, в Китае обнаружено заповедное место с 2000 уникальных видов растений, и летом в Анапу запустят более 40 поездов. В Европе готовится открытие масштабный туристический объект, полностью посвященный шоколаду. Проект предполагает возведение множества новых объектов. Среди наиболее заметных – оранжереи с живыми какао-деревьями и дегустационный зал. Одной из главных достопримечательностей станет летающий театр – аттракцион, на который перенесет гостей виртуальное путешествие над живописными уголками Швейцарии. Ученые из Китая, Австралии и Великобритании обнаружили на карте мира новую точку биоразнообразия. Речь идет о центральном Китае, огромном регионе площадью более 1,5 миллиона квадратных километров. Исследователи доказали, что место уникально. Здесь растут тысячи видов растений, которые не встречаются больше нигде на планете. РЖД утвердили на летний период 42 пары поездов до Анапы. При этом компания готова оперативно увеличить количество вагонов и назначить дополнительные составы на наиболее востребованных направлениях. В РЖД пояснили, что решение принято с учетом планов по открытию пляжей Анапы. Доступ к побережью могут восстановить к 1 июня. В этом часе у меня все. Всем только хороших новостей.
0: Радио СОК.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет, с вами Александр Бендер. Сегодня у нас на гриле Наутилус Помпилиус. Дымный, пряный и с легкой горчинкой 80-х. Помните эти строки? Эта музыка будет вечной. Так вот, они не обманули. Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев когда-то смешали поэзию с гитарным перегрузом. И получился рецепт, который до сих пор будоражит кровь. Хотите экспресс-тест? Если вы хоть раз мечтали быть с кем-то под одноименную баланду, чувствовали себя скованным одной цепью с офисом в понедельник или просто хотели сбежать на берег безымянной реки, значит, Наутилус уже в вашем плейлисте. Включайте музыку, и пусть она зарядит вас энергией настоящего русского рока. А с вами был Александр Бендер. До встречи на Сочном.
0: Радио Сок.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами Ваня Сидоров. В этом выпуске: жизнь на максималках. Певица Динара рассказала о карьере, спорте, бизнесе, материнстве и о новом треке. А также выходные по-голливудски. Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина показали американский отпуск. Теперь подробнее. А вы тоже хотели проживать жизнь своей мечты? Что за кадром будни в красивой обертке? Динара показала изнанку дорогой жизни. Готовьтесь снять розовые очки, ведь это не для каждого. Новый трек певицы «Лилия» как раз про это. Когда ты растешь сквозь бетон и цветешь, несмотря ни на что. Рекомендую новинку к прослушиванию. И погнали дальше. Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина устроили семейный отпуск в Америке. Семья поделилась кадрами прямиком из солнечного Лос-Анджелеса. Вот что значит любовь, как в фильме. Поклонники отметили, как тепло дочь Аиды приняла Алексея. Он отлично вписался в роль любящего отца. А с вами был Ваня Сидоров. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! Вы на радиоволне СОК. С вами Лолита Мельникова и рубрика «Сочное место». Статуя Свободы, которая была подарена Америке Франции в 1886 году, является одной из самых знаковых достопримечательностей на планете. Однако некоторые могут удивиться, узнав, что статуя изначально не была зеленой. Когда ее установили, она была медного цвета. Но сочетание дождей, ветров и морских брызг привело к тому, что статуя окислилась. Сначала она приобрела тусклый шоколадно-коричневый оттенок, после чего окончательно стала сине-зеленой, какой ее знают сегодня. Налет окиси не стали удалять, потому что он естественным образом предотвращает дальнейшее разрушение статуи. На этом пока все. С вами была Лолита Мельникова на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Андрей Крючков. Сегодня расскажу вам об онлайн-песочнице, позволяющей осознать боль сизифового труда, как меняются пищевые привычки россиян и о юбилейном Платонском фестивале. Наверное, всем когда-то приходилось выполнять тяжелую работу, оказавшуюся бессмысленной. Автор веб-песочницы Джек Эйзенман вдохновился древнегреческой мифологией и создал проект, помогающий вспомнить сизифов труд. Пользователям вовсе не придется поднимать цифровой камень на вершину высокой виртуальной горы. Вместо этого предлагается пересыпать весь песок из контейнера в контейнер. Что важно, за один ход можно переместить только одну песчинку. Тренд на здоровое питание набирает обороты. Исследования показывают, что пищевые привычки россиян меняются. Только за прошлый год 38% перешли на полезный рацион. Стремительно растет спрос на матчу, ПП-десерты, увеличивается внимание к составу продуктов. В заведениях появляются отдельные позиции и целые разделы меню. Этим летом в Воронеже с 30 мая по 28 июня пройдет юбилейный Платонский фестиваль. Организаторы признались, что политика по-прежнему сказывается на программе. Откроет ее двухдневный фестиваль уличных театров. Самым неординарным пунктом программы уже называют авторское сценическое произведение «Цветок на земле». Во дворце Альденбургских услышим музыку от сердца. Звучание «Белому колодцу» добавят коллективы из Мексики и Конго. В этом часе у меня все. Всем только хороших новостей.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Здравствуйте, с вами Ольга Фролова. Сегодня сериалы — это обыденность, но так было не всегда. В далеком 1988 году на советском телевидении впервые вышел сериал «Рабыни Изавры». Это было открытие для советского телезрителя. Все дела бросались, улицы пустели, и в 20:00 все от малого до зрелого возраста замирали перед телевизором и всей душой переживали за героев сериала. Когда серия заканчивалась, с нетерпением ждали продолжения. Фильм имел очень большую популярность во всем мире. После просмотра Фидель Кастро стал переписываться с Лусилией Сантус, которая играла Изавру. Переписка длилась несколько лет, а в 2004 году вышел ремейк «Рабыни Изавры». Вот так прочно первый сериал занял свое место в сердцах телезрителей. На этом все. С вами была Ольга Фролова.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, с вами Женя Никитина на Сочном, и сегодня в новостях. На что потратил британец крупный выигрыш в лотерею? Смог ли стать обычный продавец обуви генеральным директором корпорации Nike? На чем енота поймали на месте преступления? Британец выиграл лотерею целых два раза. Общая сумма выигрыша составила 6 миллионов долларов. И вместо того, чтобы потратить все на себя, наш герой решил отдать часть средств на благотворительность, а на остальные он отправился в путешествие. Продавец магазина из Ливерпуля претендует на должность генерального директора Nike. Представители компании прониклись его амбициями, но отказали, так как рассматривают более консервативных кандидатов, которые не просят скидки на кроссовки. В США енот стал звездой интернета. Пушистый непоседа проник в магазин, где открыл для себя мир винных напитков. Зверек начал свой маршрут на полках с бутылками, а закончил в уборной, где сотрудники магазина и нашли его спящим. К счастью, разбойник остался невредимым и был выпущен на свободу с головной болью, но с хорошим уроком о том, как вести себя в обществе. Это Радио Сок, с вами была Женя Никитина, не переключайтесь.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Арина и рубрика «Сочное место». Рассказываем об интересных местах Самары. Вы спросите меня, какое мое любимое здание в Самаре? С уверенностью скажу, это наш Самарский костел. Или правильное его название – Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви. Во-первых, для нашей Самары костел – уникальная архитектурная находка. Неоготика, между прочим. Во-вторых, когда вы зайдете внутрь, да, храм открыт для туристов, то столкнетесь с таким невероятным спокойствием, будто кто-то очень близкий обнимает вас и говорит «все хорошо». В костеле нельзя шуметь, но как-то и не хочется нарушать тишину, бережно хранимую его белоснежными стенами и прекрасными витражами в окнах. Здесь иногда проводятся органные концерты для всех желающих. Если будет возможность, не пропустите это событие, сходите и окунитесь в тихую мощь этого неповторимого сооружения. А есть ли у вас такие места, куда вы приходите набраться сил и спокойствия? На этом у меня все. С вами была Арина.
0: Радио СОК.

звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Привет, с вами Дарья Полянская. В этом выпуске Сергей Шнуров отмечает день рождения новым треком, а также простой лайфхак для тех, кто хочет быть в форме без подвигов. Теперь подробнее. 13 апреля лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову исполнилось 53 года. Именинник решил не собирать шум на вечеринке, а порадовать фанатов музыкой. Он выпустил песню с говорящим названием «Зверь», композиция о любви и страсти. А в клипе можно увидеть грациозных львов и очень наглого бородавочника, который явно никого не боится, даже самого Шнурова. А теперь лайфхак для ленивых. 7 апреля был Всемирный день здоровья, и врачи напомнили простое правило – 5-2-1-0. Это 5 овощей и фруктов в день, не более 2 часов перед экраном, час движения и 0 сладкой газировки. Но мы упростим. Хотите формулу? Не надо записываться в зал. Просто выходите из автобуса на одну остановку раньше. А если добавите к этому танцующую походку под музыку от Радио Сок, то улыбка гарантирована, а лишнее уйдет само собой. С вами была Дарья Полянская. До скорых встреч на Сочном.
0: Радио Сок.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет всем любителям кино. С вами на Радио Сок Макс Пуршев в рубрике «Сочное кино». Сегодня я расскажу вам о фильме «Девятая планета. Фантастика» с Юрой Борисовым. Сюжет фильма: обычный автомеханик из маленького города чинит машины и не ждет чудес. А потом память возвращается, и оказывается, что он уже был на той самой девятой планете, служил там и встречался с тем, с чем лучше не встречаться. Чем это кино сочное? Звуком и атмосферой. Хруст льда под ногами, скрежет металла, гул неизвестного существа где-то за кадром. Режиссер не заливает все зеленым экраном, а дает настоящий холодный северный космос. Серый, тяжелый, настоящий. Юра Борисов здесь не герой в блестящем скафандре, а мужик в промасленной куртке, который вспомнил слишком много. Это была рубрика «Сочное кино» и Макс Пуршев.
0: Радио «Сок».

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Вы на Радио Сок, и это «Сочные новости» от Софии Фокиной. Сегодня в эфире лучший футбольный тренер сезона, номинанты на ценного игрока NBA, победитель марафона в Бостоне. Фрэнк Лэмпард признан лучшим футбольным тренером сезона во втором дивизионе Англии. Он вывел Конвентри Сити в АПЛ спустя 25 лет. Работа тренера дала плоды и заметный результат. Команда обеспечила себе высокое место в таблице досрочно. MVP NBA объявили трех номинантов на приз самому ценному игроку в 2025-2026 году. Шей Гилджес-Александр провел очень стабильный сезон. Николай Йокич, как обычно, универсален в наборе очков, передач и подборов. Виктор Вембаньяма, несмотря на возраст, доминирует и в атаке, и в защите. Победители объявят во время плей-офф. 20 апреля в Бостоне прошел 130-й марафон серии мейджоров. Маршрут традиционно проходит через несколько городов. Из-за сложного рельефа трассы здесь не фиксируют мировые рекорды. Победителем второй год подряд стал кенийский бегун Джон Карир. На этом все. Всем до встречи.
0: Радио «Сок».

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но...

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Диана Корн. Мало кто знает о существовании княжества Силенд. Это непризнанное микрогосударство, которое расположено в Северном море в 10 километрах от Великобритании. Оно было основано в 1967 году отставным майором Пэдди Роем Бейтсом, который провозгласил себя принцем. Примечательно, что в государстве, которое находится посреди моря и в котором живет примерно 40 человек, существует своя символика, валюта, и также можно приобрести дворянский титул. Кстати, стать лордом или леди, бароном или баронессой, а также обычным гражданином Силенда можно онлайн. Достаточно зайти на официальный сайт княжества и приобрести электронный сертификат. Стать гражданином можно в среднем за 3000 рублей, но за оформление титула придется заплатить от 20 до 60 тысяч. Согласитесь, интересно было бы посетить этот островок. А с вами была Диана Корн на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Привет, с вами Олеся Березовская. В этом выпуске «Лед и пламя в Шерегеше», а также громкая премьера на «Жара Music Awards». Что пели под звездами в горах и отчего зал в Москве встал? Теперь подробнее. «Грелка Фест» в Шерегеше с 9 по 11 апреля выдался по-настоящему горячим. Даже снег не смог остудить толпу. 10 апреля в «Леопардовой шубе» выступил хедлайнер Митя Фомин. А 11 числа, вечер третьего дня фестиваля, завершила певица Клава Кока. Фомин признался, что хоть он и из Сибири и бывал в горной Шори, но в Шерегеш приехал в первый раз. А Клава Кока не только спела свои хиты, но и сыграла аж на трех инструментах – на гитаре, барабанах и на фортепиано. Зато на премии «Жара Music Awards» Клава Кока впервые исполнила свою новую песню «Как я люблю тебя». Она вышла на сцену в белоснежном платье, села за белый рояль, и выступление сложилось идеально. Композиция посвящена Диме Масленникову. В этот момент он сидел в зале и с нежностью смотрел на будущую жену. Зрители засняли его реакцию и отметили, что он был сильно растроган. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

вместе до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет всем! Вы на Радио Сок. С вами Ярослав Лагуткин. В этом выпуске мы одновременно окунемся в мир кино и поприсутствуем на модном показе. Насладимся сочетанием музыки и футуристической картины, где в качестве модели выступают инопланетные существа. В работе над этим проектом Жан-Поль Готье потратил год кропотливой работы. Мастер вложил душу в каждый костюм. Перед нами открывается вершина эпатажа и футуризма. Если вы еще не догадались, речь пойдет о фильме «Пятый элемент». Люк Бессон еще в юности начал придумывать сюжет фантастического мира, а в 16 лет он написал сценарий. И только через 22 года, в далеком 1997 году, эту картину увидел весь мир, и она до сих пор остается шедевром в мире кино. Она по праву получила премию «Бафта» и 3 премии «Сезар» в разных номинациях. На этом все. Пока. Смотрите «Сочное кино». С вами был Ярослав Лагуткин.
0: Радио «Сок».

все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, я тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда

0: да.
1: Весенний коктейль. Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет, с вами на Сочном я, Татьяна Довбыш. В этом выпуске, где можно выловить внедорожник. Япония запретит пауэрбанки, а в Поднеместной стала популярной бракованная игрушка. Магаданский рыбак третий день ищет свой Nissan X.

0: Трейл, унесенный льдом на 8 километров, несмотря на предупреждение МЧС. Несколько дней спасатели вылавливали потеряшек, но судьба внедорожника осталась загадкой. Весной этого года Япония введет запрет на использование пауэрбанков в салоне самолета. Решение связано с ростом случаев возгорания аккумуляторов. Нарушителям правил могут отказать в посадке или выписать штраф до 1 миллиона иен. Красная игрушечная лошадка с перевернутой улыбкой, напоминающая грустный смайлик, стала популярным сувениром в Китае. Бракованная игрушка получила внезапный успех на китайских онлайн-платформах. Теперь фабрика выпускает до 15 тысяч таких игрушек в день, но едва успевает за спросом. Это был Фреш на Радио Сок. Всем пока.
1: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Степан Гарченко. Я хочу рассказать вам о Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных курортов России. Я лично ежегодно посещаю это место несколько раз в год и рекомендую его абсолютно всем. Ведь Шерегеш – это не только отличные трассы и знаменитый Пухляк, идеальный для фрирайда, но и развитая инфраструктура, 95 гостиниц, 77 ресторанов, 16 стоянок и даже спа-комплексы. Здесь проходят фестивали, гонки на собачьих упряжках и другие яркие события. Курорт подходит как для новичков, так и для опытных райдеров, а добраться сюда стало еще проще благодаря новым авиарейсам. Шерегеш – это место, где можно отдохнуть с семьей, попробовать экстремальные виды спорта и насладиться сибирской природой. Приезжайте за новыми впечатлениями не только зимой, но и летом. А с вами был Степан Гарченко на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радиосок.
1: Привет, с вами Евгения Лукьяненко. В этом выпуске Баста и Гуф выпустили совместный альбом, а Мадонна представила первый за 7 лет студийный альбом. Подробности далее. Баста и Гуф 17 апреля выпустили совместный альбом спустя 16 лет после их культового релиза 2010 года. Поклонники, наконец, получили продолжение легендарной пластинки, которая когда-то стала важной вехой в российском хип-хопе. Презентация альбома состоится 28 августа в Лужниках. На концерте прозвучат как новинки, так и хиты с первого совместного релиза. А 29 и 30 августа в тех же Лужниках пройдут сольные концерты Басты. Фанаты смогут услышать и его главные хиты. Зато в тот же день, 17 апреля, Мадонна представила первый за 7 лет студийный альбом «Confessions 2». Артистка вступила в новую эру и показала то, над чем она работала вместе с продюсером Стюартом Прайсом. Альбом стал для Мадонны проектом, в который она, по словам журналистов, вложила огромную душу. Информационные источники также подчеркивают, что певица хранит молчание по поводу своего возвращения. Однако она удалила все фотографии из своих соцсетей, обновила фото профиля и свой сайт. Такая интрига обычно намекает на то, что интересному продолжению быть. А с вами была Женя Лукьяненко. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем сочный привет! С вами я, Мария Андреева. Кто-то ждет идеального дубля в павильоне, а этот режиссер ждал, когда сама пустыня начнет сниматься в его фильме. Вместо того, чтобы строить песчаную бурю на компьютере, режиссер фильма «Безумный Макс. Дорога ярости» Джордж Миллер дождался настоящей. Съемочная группа в реальном времени отслеживала погоду в Намибии, и когда метеосводки показали приближение гигантского полевого шторма, Миллер вывел всю технику каскадеров и операторов в пустыню. Они сняли сцену с огненным торнадо по-настоящему. Машины летали, каскадеры висели на тросах, а вокруг бушевала стихия. Визуальными эффектами добавили только огонь и немного усилили цвет. Все остальное на экране – реальная природа, которую режиссер просто перехитрил, превратив погодное ЧП в главный экшен-эпизод года. Не жди у моря погоды, для этого есть пустыня. С вами была ваша Андреева Маша. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: В эфире Радио Сок, Степан Сатаев. В этом выпуске солнце подмигнуло земле. Крымский лев напомнил о своей дикой природе. А беспилотники Яндекса доказали, будущее ближе, чем кажется. Беспилотники Яндекса уже реальность. 2017 года инженеры создают авто, которые ездят сами. Эксперты оценили проект более чем 7 миллиардов долларов. Яндекс конкурирует с мировыми гигантами. Будущее ближе, чем кажется. Россия не догоняет, она создает будущее сама. Крым. Сафари-парк «Тайган». Владелец Олег Зубков пострадал от нападения льва. Множественные травмы, операция, восстановление, но жизни ничего не угрожает. Что произошло? Владелец зашел в вольер, но дверь скрипнула и напугала животное. Но сам Зубков из больницы заявил: «Лев не виноват. Виноват человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так». Солнце подмигнуло Земле. На звезде заметили гигантский смайлик размером до 1,5 миллиона километров. И два пятна – глаза и улыбка. Более 500 тысяч километров. Степан Сатаев, Радио Сок. Далее сочная музыка.
0: Радио Сок.
2: Если хочешь танцевать,

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, с вами Олеся Ларина. Каких только названий не встретишь на Алтае. А Красные ворота – это огромные отвесные скалы красного цвета высотой около 50 метров. И вы непременно их встретите в Улаганском районе на трассе Акташ-Улаган. Ранее этот участок считался опасным для путешественников. Узкая петляющая тропа по гребню хребта была доступна только для конного или пешего маршрута. Чтобы сделать проезд возможным для автомобилей, в 30-е годы прошлого века пришлось расширить дорогу с помощью взрывных работ. Тогда было сделано шоссе по побережью Чибитки и мост через реку. И на фото это место всегда получается разным. Видимо, потому что каждый видит его по-своему. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет, ты на Сочном, я Алена Ложкина. В этом выпуске о Наполеоне и армии кроликов и о самом ценном цветке в Японии. Погнали! Самое неожиданное поражение Наполеон Бонапарт потерпел в 1807 году, вскоре после подписания Тильзитского мира. Отмечая это событие, он устроил охоту и поручил ее организацию Луи Александру Бертье, который закупил около 3000 домашних кроликов. Но все пошло не по плану. Выпущенные зверьки не разбежались, а дружно кинулись к императору и его свите в надежде на корм. Вместо торжества началась осада. От пушистого войска отбивались чем могли, однако безуспешно. В итоге Наполеону пришлось спасаться бегством в экипаже. Представьте, великий полководец и отступает не перед армией, а перед 3000 голодных кроликов. А знаете, какой цветок в Японии на вес золота? Хризантема. Она тут и символ солнца, и знак счастья с долголетием, и даже герб императоров. Осенью ее чествуют на празднике, лепестками украшают и приправляют блюда. А вишенка на торте – орден хризантемы, самая почетная награда страны. Цветок, который добился всего. Вот так, друзья, когда твой цветок может одновременно быть и на столе, и на груди, и в сердце японца. На этом пока все. Оставайтесь, впереди еще много неожиданного. До новых встреч на Сочном.
0: Радио Сок.

0: набухает и распускается. Радио Сок.
1: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то мчать?

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет, с вами Сочное радио и я, Лолита Мельникова, с рубрикой «Сочное кино». Некоторые актеры сами воплощают в жизнь свои таланты прямо на съемочной площадке, как, например, Омар Си в фильме «Один плюс один». Одна из наиболее запоминающихся сцен в фильме стал танец Дриса на дне рождения Филиппа. Вся хореография этого танца была результатом импровизации самого актера. Режиссеры были в курсе его страсти к танцам и поэтому предоставили ему полную свободу выразить себя, с которой он справился идеально. Фильм основан на реальных событиях, хотя некоторые моменты в жизни настоящих героев Абделя и Филиппа могли показаться фантастическими. Например, сцена погони от полиции кажется чем-то невероятным, а кража яйца Фаберже – событием из области фантастики. Однако, забавно отметить, что именно эти события произошли в реальной жизни. На этом все. С вами была Лолита Мельникова на Сочном. Всем пока!
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: В эфире новости на Радио СОК. И это Александр Савченко. Поехали. Маркетинг заставляет нас заниматься спортом. Медведь оказался мошенником. И как провести ночь в аппарате МРТ? 10 тысяч шагов в день – это миф, показало свежее исследование Гарвардской медицинской школы.

0: на 5000 шагов в день, а волшебная цифра появилась как маркетинговый ход компании по производству шагомеров. В США арестовали медведя. Трое мошенников с помощью костюма устраивали шоу, где медведь нападал на премиальное авто. К заявлениям в страховую компанию мужчины прикладывали видео, где медведь кромсает салоны. Теперь незадачливым актерам придется забыть о красивой жизни. В Китае врачи забыли мужчину в аппарате МРТ. В китайской больнице пациента отправили на МРТ поздно вечером. Вместо 20 минут процедура длилась 6 часов. Все произошло из-за пересменки. Врач забыл передать пациента другому доктору. Мужчина провел в томографе всю ночь. Его крики услышал уборщик только в 6 утра. С вами был Александр Савченко. Всего самого сочного.
1: Радио «Сок».

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, с вами Дмитрий Шахматов. Сегодня расскажу про один из крупнейших фонтанов в Самаре. Фонтан на площади героев 21-й армии. Он был построен в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта – архитектор Дмитрий Алексеевич Маргун. Размеры основной чаши 40 на 40 метров. В центре располагались 40 струек, композиции звезд, созданные сотрудниками завода имени Масленникова. На дне планировалось выложить георгиевскую ленту. В сентябре 2024 года фонтан реконструировали под наблюдением Дмитрия Маргуна. Сделали облицовку чаш гранитом с красногорского месторождения, установили около 200 форсунок с подсветкой, создающие струи высотой до 30 метров, аудиосистему, освещение и видеонаблюдение. А еще установили мозаичное панно с мальтой в виде георгиевской ленты на дне одной из чаш. В годовщину окончания Второй мировой состоялось торжественное открытие. В создании музыкального сопровождения фонтана участвовал заслуженный артист Самарской области Павел Плаксин. Насладиться фонтаном можно ежедневно с 9 до 22 часов, кроме понедельника. А я с вами прощаюсь. Пока.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Привет, с вами Иван Иванович. Сегодня в выпуске: крепкие чувства по-мексикански и супербабушка из Китая. Теперь подробнее. В Мексике во время похорон мужчины подрались две его любовницы. Конфликт вспыхнул, когда одна из девушек выразила свои чувства к почившему, а другая девушка, которая до того считала себя единственной, теперь перестала ею быть. Чем закончилась потасовка, неизвестно. Но выражение «любовь до гроба» зазвучало как никогда свежо. Зато в Китае 89-летняя бабушка случайно закрыла себя в комнате, без средств связи с миром. Многие растерялись бы, но не наша героиня. Бабуля вылезла в окно и до прибытия пожарных успела добраться с 27 этажа до 21-го. Пожилую женщину вернули с высоты на землю. Она в порядке, но, по ее словам, сильно умоталась. А с вами был Иван Иванович. До встречи на Радио СОК.
2: Радио СОК.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет всем! С вами на Радио Сок Наташа Измайлова. Перед каждым стартом на Байконуре звучит она. История песни, объединившей космос и дом. Знаете ли вы, что легендарный хит «Трава у дома» группы «Земляне» изначально был совсем другой песней? Композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный сначала написали лирическую композицию о тоске по родному краю. Зеленая трава, старый сарай, но о космосе ни слова. Затем текст кардинально переработали. Появились яркие космические образы, прошитый метеоритами простор и Земля в иллюминаторе. А группа «Земляне» придала мелодии новое звучание, превратила ее в мощный рок-гимн. И песня мгновенно стала всенародно любимой. В 2009 году Роскосмос официально присвоил ей статус гимна российской космонавтики. С вами была Наташа Избайлова. До встречи на Сочном. Всем пока!
0: Радио «Сок».

Remember me.

0: Неразбавлено. Радио СОК.
1: Вот только фонари без тебя горят тусклые. Я, наверное, юг, ты, наверное, север. Твои

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, это Радио Сок, с вами Маруся Новикова, и сейчас в эфире сочные новости. В Новосибирске зажглась легендарная советская вывеска. Люкс, который выглядит как мусор, и самый дорогой отдых в России. Поехали. После большой реставрации советский неон вернулся на фасад дома по адресу Гоголя 1. На восстановление ушло около 400 тысяч рублей, причем треть суммы собрали сами горожане. Рэпер А$АП Rocky совместно с российским брендом Crosby Studios выпустили диван в виде мусорных мешков. Выглядит это достаточно реалистично, но на деле это дизайнерский модульный диван с подушками в форме набитых мусорных мешков с деньгами. Стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона рублей. Такой вот люкс на грани уличного арт-объекта. И самый дорогой отдых в России сейчас, похоже, не у моря, а на краю карты. В этом году лидером премиального туризма стала Камчатка, где за неделю придется потратить от 4 миллионов рублей. На втором месте оказалось плато Путорана с расходом от 500 тысяч рублей на человека. Это были свежие новости на Радио Сок. С вами Маруся Новикова. До встречи в эфире.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, друзья! Вы на Сочном. С вами Тамара. Сегодня мы отправляемся в самое сочное место, которое в народе прозвали «Глаз земли». А вы знаете, что это за место и почему его так называют? Это небольшой, но невероятно красивый водоем – гейзерное озеро, которое находится в самом сердце Алтая. И, глядя на него, понимаешь, название абсолютно точное. Его дно усеяно причудливыми узорами из голубой глины и песка, которые постоянно находятся в движении. Кажется, будто ты заглядываешь в самую душу планеты. Своим видом озеро обязано подземным гейзерам. Они бьют прямо со дна, поднимая на поверхность песок и глину, которые и рисуют эти магические, постоянно меняющиеся круги. Настоящее живое око планеты. Это самое сочное радио. С вами была Тамара Комлягина. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Привет, с вами Ваня Сидоров. В этом выпуске обжигающая влюбленность хорошей девочки и хулигана. Что говорят об экранизации «Твое сердце будет разбито», а также «Наследник или наследница». Актриса Мила Ершова и ее супруг Святослав Рогожан раскрыли пол будущего ребенка. Теперь подробнее. Готовы рыдать в подушку от истории любви? Вышла экранизация самого душераздирающего романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». История о старшекласснице Полине. В главных ролях Вероника Журавлева и Даниэль Вегас, подростки, влюбленные друг в друга. Сюжет простой. Элитная школа. Парень по кличке Барс встает на защиту Полины. Условия? Он значится ее парнем, а она выполняет его тайные желания. Спойлер, парень оказался порядочным, и между ними вспыхивает любовь. А вам фильм зашел? Пошли дальше. А теперь новости из мира знаменитостей. Мила Ершова и Святослав Рогожан раскрыли пол первенца. Спойлер, мамин симпатяга. Пара ждет мальчика. Нам остается поздравить молодоженов и пожелать им ярких моментов в семейной жизни. Таких же ярких, как наши новости. Ну а с вами был Ваня Сидоров. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет всем, это Радио Сок. Рубрика «Сочная музыка». С вами Андрей Рубан. Сегодня мы отправимся в удивительный мир восточного искусства. Речь пойдет об одном из самых узнаваемых символов Китая. Пекинская опера. Или диндзюй возникла в конце 18 века. Этот жанр объединяет музыку, пение, пантомиму, танцы и акробатику. В этом театре все символично. Желтый костюм – император. Круг, описанный плетью – путешествие через горы и реки. Грим тоже говорит о многом. Розовое лицо – добродетель. Белое – злодей. Интересно, что амплуа актера выбирают еще в юности. И, как правило, он играет его всю жизнь. А пол не всегда важен. В труппах мужчины часто исполняют женские роли и наоборот. Сюжеты основаны на классических романах и легендах, а спектакли могут напоминать сериал. На этом все. С вами была рубрика «Сочная музыка» и я, Андрей Рубан.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, с вами Лена Радченко на Сочном, и сегодня в выпуске новостей. Когда сходить на экскурсию в метро, какую диковинку врачи достали из китайца, где будет снят новый фильм с Джеки Чаном. Уже этим летом новосибирское метро проведет необычные ночные экскурсии. Организаторы обещают невероятное погружение в историю и технические особенности подземки. Экскурсии приурочат ко дню метро и дню Новосибирской ГЭС. Китайские врачи достали из живота мужчины ртутный градусник. На вопрос, как он туда попал, местный житель ответить не смог. Однако случилось это 20 лет назад. Операция прошла успешно, больной идет на поправку, а градусник поместили в музей. Съемки четвертой части франшизы «Доспехи Бога» пройдут на юго-западе Казахстана. Режиссер Роберт Кун и легенда мирового кино Джеки Чан выбрали для проекта город Мангистау за его уникальные ландшафты и природную самобытность. Премьера состоится в 2027 году. На этом у меня все. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На Радио Сок «Сочное место».
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Сок. С вами Тамара. В эфире рубрика «Сочное место». И сегодня мы отправляемся на другую планету, не покидая пределов России. А вы знали, что на Алтае есть свой собственный Марс? Встречайте! Это место – ущелье Кызылчин. И оно поражает воображение. Представьте себе гигантскую палитру художника. Холмы красного, желтого, оранжевого и даже фиолетового оттенков. Пейзаж настолько неземной, что кажется, будто ты находишься на поверхности Марса. Своим фантастическим видом Кызылчин обязан цветной глине и песчаникам. Миллионы лет вода и ветер вымывали и шлифовали эти осадочные породы, создавая этот марсианский ландшафт. Настоящее чудо природы. Это СОК. С вами была Тамара Камлягина. До новых встреч, друзья.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радиосок.
1: Привет, с вами Иван Иванович. Сегодня в выпуске чудесное исцеление кошки и самая милая инсталляция в мире. Теперь подробнее. Жительница Великобритании заметила, что ее питомец хромает, и отвела кошку к ветеринарам. Те выдали заключение, что кошка полностью здорова. И действительно, по приезду домой пушистая симулянтка носилась и скакала по дому. Хозяйка, конечно, рада, но о потраченных денежных средствах на лечение немного жалеет. А может быть, кошке просто было скучно? Зато в аэропорту Гонконга установили впечатляющих размеров арт-объект в виде рыжего кота, который лежит и встречает всех, кто приезжает. Котейка не просто радует туристов, но и создает приятную и уютную атмосферу. А с вами был Иван Иванович. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка.
1: Добрый вечер, друзья! В эфире рубрика «Сочная музыка» снова наливается соком. Сегодня наш гость – та самая женщина, которая однажды вышла на красную дорожку в платье из сырого мяса. Нет, это не ошибка ресторана, это Леди Босс. Готовы? Наша сочная персона – Леди Гага. Мало кто знает, Гага – идеальная пианистка, которую приняли в Джульярд в 11 лет. Ее настоящий голос – контральто на 3,5 октавы. И она спела хит с Тони Беннетом, когда ему было 90. А вы помните ее выступление на Оскаре? 34 миллиона зрителей плакали, пока она пела «Till it happens to you». Она живет с фибромиалгией, хронической болью, но танцует 4 часа подряд. И да, ее мясное платье хранится в музее, а не в холодильнике. Гага – это не эпатаж, это воля. На этом у меня все. С вами была Ирина Анарион. Впереди у нас еще много интересного.
0: Радио СОК.

тишинято им сърце. Сред за бетонных проемов и дорогих секций, все цветы у подъезда, исключена трезвость, неминуема бездна. Мне лететь на край света за своей душой, будучи на паперти. Не оставайся в памяти. Я бы

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: На связи Fresh новости и Лиза Евтушенко. Человечество борется с раком. Продавец шаурмы проявил героизм. Ученые слышат болезни. В России начались испытания вакцины от рака. Вакцина создается индивидуально на основе генетического анализа опухоли. Первую дозу уже получил 60-летний пациент с

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, на связи Иван Сидоров. Что вы знаете про 19 век? Литературный язык, искусные мастера и Петербург. А теперь представьте, блоху подковали. В форме эпичного блокбастера 2026 год торжественно открыла экранизация произведения «Левша». Главную роль сыграл Илья Янковский, который недавно ломал устои в слове «пацана», как «Вова Адидас». Интересный факт, что «Левшу» снимали в павильонах, но декорации сделаны так, что улицы выглядят, будто мы сейчас в Лондоне, а не в Петербурге. Русская классика с нотами эпичного западного кинематографа. А вы бы такое посмотрели? Я, если честно, после трейлера захотел почитать Лескова. И, наверное, сделаю это. Ну а с вами был Ваня Сидоров и «Сочное кино».
0: Радио «Сок».

0: Фреш. Радио Сок.
1: Привет, с вами Ирина Шаманаева. Ловите свежевыжатый фреш. Лариса Долина сыграла в спектакле о незаконно выгнанной из дома старушке, а Стас Пьеха раскрыл семейную тайну Лере Кудрявцевой. Теперь подробнее. Лариса Долина превратила свои проблемы с мошенниками в театральный хайп. В новом спектакле «Мечты Фемиды», премьера которого состоялась 12 апреля, певица вышла на сцену в роли адвоката. Самый сок в том, что по сюжету она спасает бабушку, которую развели на квартиру. Зрители в шоке от такой самоиронии, а Лариса Александровна просто выплескивает эмоции в зале. Терапия высшего уровня, в театре не формат. Вот это я понимаю, переиграла и уничтожила. А в субботу, 18 апреля, Стас Пьеха вернулся в шоу «Секрет на миллион», чтобы наконец-то открыть тот самый конверт, который сжег 7 лет назад. Говорят, секрет настолько личный, что о нем знали только мама и бабушка, легендарная Эдита Станиславовна. В юбилейном выпуске Пьеха дал честный ответ на главный вопрос. Цена ответа – 1 миллион рублей и полное обнуление прошлого. О чем он был? Смотрите запись шоу. А с вами была Ирина Шаманаева. До встречи на Сочном.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! А вы знали, что в Самаре есть улица, официально названная в честь ведьмы? Речь об улице Самфировой, и нет здесь никакой мистики, только чистый героизм. Ольга Самфирова была одной из тех бесстрашных советских летчиц, которые немцы с ужасом и трепетом прозвали ночными ведьмами. Почему ведьмы? Потому что они появлялись из ниоткуда на своих легких самолетах По-2. Подлетали к позициям врага с выключенными двигателями, и в полной тишине слышен был только шелест крыльев, похожий на взмах метлы. Ольга была командиром целой эскадрильи таких ведьм. На ее счету 630 боевых вылетов. Только представьте, хрупкая девушка из Самары сбросила на врага почти 80 тонн бомб. До 1965 года это был безликий 8-й проезд, но сегодня эта улица носит имя легенды. Ольга погибла в Польше, не дожив до побед всего полгода. Но ее ведьминский почерк навсегда остался в истории мировой авиации. Так что проезжая сегодня по улице Самфировой, знаете, вы на территории настоящей ведьмы. На этом у меня все. Всем пока.
0: Радио СОК.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами тятя Степа. Это фреш новости. На часах новый музыкальный час, а у нас первая порция сочных новостей. Сегодня в выпуске группа, которая записала трек «В очереди за кофе», неловкий танец премьер-министра и почему рэперы вдруг полюбили шахматы. Начнем с музыкального. Британские инди-рокеры The Loudhounds признались, что припев своего нового сингла написали «Стоя в очереди на кассе в Макдональдсе». По словам солиста, там была идеальная ритмика, пиканье сканера. Трек уже в топ-чартах. Кто бы знал, где искать музыку. Светские новости без галстука. На церемонии в Лондоне заметили Сэмюэля Джексона с телефоном на громкой связи. Динамик кричал: «Сэм, ты забыл купить яйца!» Актер не растерялся, улыбнулся в камеры и сказал: «Это новая коллаборация с Uber Eats. Теперь это новый мем». И напоследок, занятный тренд. Рэпер Central C опубликовал видео, как проигрывает шахматную партию 12-летней девочки. Твиттер в восторге. Рэп умер, да здравствует Блиц. Сам артист пообещал реванш и назвал это лучшим промо для альбома. Наука, кстати, подтверждает, шахматы прокачивают чувство ритма, так что рэперы знают, что делают. Я тоже проигрывал в шахматы ребенку, и ничего, жив. С вами был тятя Степа, слушаем новый час. Скоро увидимся, пока.
0: Радио Сок.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На Сочном Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. И так я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на Сочном!
0: Радио СОК. Five days on the

0: Радио Сок.
1: Всем привет, на связи Тиша на Радио Сок. И это ваш ежедневный фреш-ап. Порция новостей, которые не грузят мозг, а заряжают его на позитив. Ближайшие 2 минуты будут жарче, чем кофе в вашем стакане. Сегодня обсудим, зачем мальчик поджег бумажные полотенца, как в Екатеринбурге развлекали жителей, а также поговорим про звезды и конфликт. Поехали! Юный житель Бурсы, которому на вид было около 10 лет, пришел в супермаркет и направился к бумажным полотенцам. Сорвав ценник с полки, на которой находились полотенца, хулиган поджег его зажигалкой и бросил обратно на стопку товаров. Естественно, упаковки полотенец очень быстро и очень зрелищно полыхнули. Да, порой детские развлечения могут выходить за рамки понимания взрослых людей. Но этот мальчик развлекся совсем уж странным образом. А давайте снова о огне. В академическом районе Екатеринбурга накануне широко отметили Масленицу. На гуляние в Преображенском парке вышли 1000 человек, в основном семьи с детьми. Для гостей всех возрастов были свои развлечения и аттракционы. А завершился праздник фаер-шоу с сожжением чучела зимы и красочным салютом. Хотелось бы там погулять. Звездные конфликты и семейные скандалы? Отец Сергея Бурунова угодил в скандал. Поводом стало недавнее интервью звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Актер рассказал о своем детстве и суровом воспитании. «Я вырос в классической советской дисфункциональной семье, где присутствовали эмоциональное, физическое насилие и алкоголизм», — сказал Сергей в интервью. Поклонники стали жалеть кумира, а особо активные разразились гневной отповедью в адрес отца. На этом у меня все. Будьте в курсе самых сочных событий. С вами была Тиша. Услышимся в следующем эфире.
0: Радио «Сок».

моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай, дай мне тебя еще потрогать. Стой, ну почему тебе все так подходит? Знай, я буду согревать твой холод внутри. Смотри, он уже уходит. Давай.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, друзья! С вами Радио Сок и я, Женя Никитина. Погрузимся в сочное кино. Любовь к древностям и тайнам, приключения по миру, кнут вместо пистолета и страх змей, несмотря на храбрость. Все это неотъемлемая часть образа всеми известного Индиана Джонс. А теперь поговорим о менее популярном, но не менее интересном факте из этого фильма. Для сцены с колодцем душ реквизиторы скупили всех змей в зоомагазинах Лондона и юга Англии, но их все равно не хватило. Тогда режиссеру Стивену Спилбергу пришлось разбавить живых рептилий шлангами. Если сильно присмотреться, можно обнаружить фейков. Изобретательность – неотъемлемая часть кино, ведь именно она превращает воображение в кадры, которые остаются с нами надолго. На сегодня все. С вами была Женя Никитина. Не переключайся, впереди много сочного.
0: Радио «Сок».
2: You got me thinking about this damn thing.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.